0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква. Само таква.
0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 0606444780.